В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Эверест, проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

дошло, напиши еще разок. Ты слышишь? Все отлично у меня.

0: новый, свежий любви глоток.
1: Реклама на радиопортал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Ситуация на топливном рынке заставила многих задуматься, а некоторых действовать незамедлительно, пересматривая свой подход к транспортному средству. История с большим продолжением только началась. Развитие ее будет интересно, я думаю, многим. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Сегодня не буду обсуждать очереди на автозаправочных станциях и все вокруг них, а сегодня о том и о тех, кто решил действовать радикально, как в одном из кинофильмов советской классики. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Так вот, рост интереса к электрическим и гибридным автомобилям, включая подержанные варианты, очевиден и неоспорим, поэтому его следует воспринимать как объективную реальность. В сегменте новых машин сегодня лидируют Zeekr 9X, 900i Link, Geely EX5 EMI, S7 Adventure, Джака и Zeekr 8X. Среди автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались Li 9 и 7, а также Zeekr 9X и VFRE. Ну, как вы понимаете, это премиум-сегмент. За 8 месяцев нынешнего года спрос на новые электрокары и гибриды увеличился на 14% в годовом исчислении, тогда как на вторичном рынке рост вырос вообще на 47%. В категории новых автомобилей популярными стали Evolute iSpace, VFRE, Galaxy X5 EMI, Evolute iJoy и Exit Xlantix, а среди БУ – Toyota Camry, VFRE, Nissan Leaf, Li 9 и Toyota Prius. Активное присутствие китайских брендов напрямую изменило ключевые параметры предложения. Средний возраст гибридов сократился с 6 до 5 лет, а средний пробег снизился с 83 до 68 тысяч километров. В то же время средняя стоимость таких машин возросла с 3,3 миллиона, превысив 5 миллионов рублей, что связано как с изменением структуры ассортимента из-за появления более дорогих моделей, так и с общим удорожанием рынка подержанных автомобилей.
1: Автомобильные факты.
2: В нынешнем году активно внедряются новые зарядные станции мощностью 150 кВт, позволяющие пополнять запас энергии электрокара или гибрида в среднем за полчаса. По сравнению с концом июня, в августе нагрузка на общественные зарядки выросла на 65%. Такой всплеск объясняется как массовым переходом владельцев гибридов с бензина на электричество, так и небывалыми объемами продаж тех самых электрических да и гибридных транспортных средств. При этом заметно смещение аудитории в сторону как раз гибридных машин, что создает значительную нагрузку на уже имеющуюся сеть зарядных станций. Если взглянуть на статистику последнего месяца, то из всех пользователей публичных станций 2/3 составляют владельцы как раз гибридов, оставшиеся 40% – владельцы полностью электрических моделей. Даже при стабилизации цены и доступности топлива восходящий тренд наверняка сохранится, поскольку потребители уже оценили экономичность да и удобство таких транспортных средств. Дополнительный импульс дает расширение парка коммерческого транспорта и рост доступности самих автомобилей. Однако интерес к покупке не всегда трансформируется в реальное решение, поскольку клиенты сопоставляют совокупные расходы, и для полных электромобилей очень критически важна инфраструктура. Поэтому без личного дома с надежным источником энергии или возможности заряжаться, например, на работе, человек вряд ли выберет такой автомобиль. Я уже вам рассказывал, что тоже являюсь обладателем гибридного транспортного средства китайского происхождения, в принципе массового сегмента, хотя очень-очень известного и хорошо продающегося сейчас в нашей стране. Если оставить все эмоции, а они разные, как положительные, так и не очень, то для тех, кто в настоящий момент колеблется и еще думает, а стоит ли ему рассмотреть гибрид, боясь думает, а стоит ли ему рассмотреть гибрид, боясь покупать электричку, хочу сказать, что бояться не стоит, ведь все мы чего-то все время боимся. С другой стороны, волков боятся в лес не ходить, помните такое выражение? Так вот, я не побоялся. Возвращаясь к гибридам нашим, самое главное, что требуется вам знать и учитывать, и понимать, если вы стоите на пороге приобретения гибрида, это сценарий при эксплуатации данного транспортного средства, а уже в зависимости от этого батарейка, которая в нем должна быть. Почувствовать прелесть и, самое главное, стоимость 1 километра вам удастся буквально сразу. За неделю вы влюбитесь в эти цены, объезжая страну автозаправочные станции. Сгущать краски не стану, положительных эмоций у меня после 4 месяцев эксплуатации больше, чем всех остальных, и пока они значительно перевешивают. Но о том, что будет дальше, по мере своей эксплуатации буду рассказывать. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал.
4: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
5: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Да, на календаре у нас с вами понедельник, и мы начинаем бодро и активно новую рабочую неделю. Звучит, конечно, не очень весело, может быть, для кого-то, а может быть, кто-то с радостью сегодня вышел из отпуска, увидит своих друзей, увидит коллектив, есть чем поделиться, есть что рассказать. Обязательно пишите мне в Макс на номер 839-405-49-45, и мы поделимся со всем городом хорошим настроением. В эфире «Разбудильник», и я его ведущая Лана Вершинина. Всем хорошего начала дня!

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
7: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Разбудильник.
9: И еще раз всем доброе-доброе утро. Всему Атомграду привет! Я неспроста еще раз так называю наш любимый город. Ведь сегодня у нас на календаре 28 сентября, а это значит, что сегодня день работника атомной промышленности Российской Федерации. Дорогие друзья, работники атомной промышленности, эти аплодисменты были вам, и, конечно, поздравления сегодня все вам. С днем работника атомной промышленности. Ребят, вы умеете управлять одной из самых мощных сил природы. И пусть эта сила всегда остается на службе мира и прогресса. Желаю, чтобы в жизни все складывалось удачно, здоровье не подводило, а в душе царили спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть будет больше приятных событий и добрых вестей, и поводов для улыбки. Радио Портал шлет всем свою атомную любовь.

0: Разбудильник.
1: Всем огромный привет! В эфире «Разбудильник». Ну что, друзья, всем желаю отличного настроения. Просыпаемся, настраиваемся на хорошие новости и присылаем мне сообщение в Макс, как вы проводите утро, какое у вас настроение. Номер 839-405-4945. А мне это ведущий «Разбудильника» Лани Вершининой. В Максе у нас уже прилетело сообщение из столицы Черноземья. Галина пишет: «Доброе утро, радиопортал и любимый город». Доброе утро, Галина! Сентябрьский привет из столицы Черноземья. Кстати, друзья, а вы знали, что у летчиков тоже есть особенности их профессиональной деятельности? Вот во время полета они тоже подвергаются космической и солнечной радиации. Так что считайте наши, ну, поскольку я в городе атомщиков, я причисляю себя к атомщикам, так что считайте это наши коллеги по профособенностям. Поэтому радиопортал передает огромный привет столице Черноземья и, как всегда, композиция для вас, Галина.

0: Привет, привет, друзья! Я напоминаю, что сегодня, 28 сентября, день работника атомной промышленности Российской Федерации. Ну, это вам ничего не говорит? Я вообще не пойму, почему я ушла утром по городу, а тут кругом флаги не развивались. Какой процент населения нашего города причастен к атомной промышленности? Кто-нибудь может мне посчитать? Сотрудники, которые, может быть, за это даже ответственны. Ну, наверняка есть такие, кто ведет статистику. Напишите, пожалуйста, очень интересно. В общем, все свои приветы, поздравления, пожелания можете присылать мне в Макс на номер 839-405-49-45. Я обязательно их озвучу. Вы можете поздравить своих родных, близких, свой коллектив, своих коллег с профессиональным праздником. Просто напишите мне, да хоть в любви им признайтесь. Ну вот у меня есть сообщение от огнедышащего тапка. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю прекрасного понедельника и вам того же. Варечка пишет. Здравствуйте, здравствуй, Варвара. Передаю привет всему Нововоронежу. И хочу передать своим родителям, что я их очень сильно люблю. Вот такое замечательное сообщение прислала Варечка. Я думаю, что родители знают, что их дочка их очень сильно любит. Но все равно приятно это еще раз услышать из динамиков. Может быть, сейчас за рулем едут. Кириллёнок пишет. Привет, радиопорталы, город Нововоронеж. Передаю привет всем, кто меня слышит и знает, родителям и сестренке Виталине. Желаю всем отличной рабочей недели и школьной недели. Кириллёнок, вам тоже огромный привет. Привет вашим родителям и сестренке Виталине. Очень приятно, когда вы пишете и вот о своих родных так вот ласково отзываетесь, потому что Кириллёнок – это наш тоже постоянный слушатель, и всегда сестренка Виталина у него обласкана вниманием. Это здорово, прекрасный брат. Ирина пишет, что же нам пишет Ирина? «Доброе утро, наше любимое радио». Доброе утро, Ирина. «А я оставила мужа торговать арбузами». А сама еду на тихую охоту. Ю-ху! Я надеюсь, Ирина, я правильно прочитала последнее междометие, или как это сказать? Ну что же, да, вот так вот разделяй и властвуй, да? Вы разделили свою деятельность. Пускай он сегодня торгует арбузами, пусть у него сегодня день сложится. День еще обещает быть хорошим, там где-то на горизонте солнышко даже засветило. Почему бы и не отметить день работника атомной промышленности большим, спелым, сочным арбузом? Классно же, да? А вам удачной охоты, Ирина. А у нас пока самая удачная реклама.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В «Мебель-Сити» так много хорошего. В «Мебель-Сити» так много мебели. Осенние скидки в «Мебель-Сити». Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. «Мебель-Сити». Осенние скидки. Не упустите.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Доброе-доброе утро, дорогие атомщики, жители Атомграда и все, кто причастен к этому дню. А к какому дню, спросите вы, если только что подключились к радиопортал? Нет у вас на стенке на кухне отрывного календаря, такого, как у советских граждан был, когда отрываешь листочек и хоба, видишь, какой сегодня там праздник. А советские люди точно это знали. Немножко информации. Сегодня день работника атомной промышленности. Дата выбрана не случайно. 28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение об организации работ по урану, что дало старт созданию атомной промышленности в стране. Так что советские граждане, ну, календарь вышел на 43-й год уже, 43-го года точно, отрывая этот листик в календаре 27-е число, видели, что 28-го такой праздник. Поэтому, друзья, пишите свои приветы и поздравления своим коллегам. Я прочитаю, они услышат, будет очень и очень им приятно.

Всем салют! Как известно, это приветствие, кстати, от латинского слова «здоровье» и праздничный фейерверк. Поэтому в честь сегодня атомщиков у нас праздничный фейерверк и салюты на радиопортал. Так что я вам, мои дорогие радиослушатели, говорю тем, что когда произношу всем салют, я желаю всем хорошего, крепкого здоровья и отличного самочувствия. Вот отличное самочувствие дарят нам девчонки, которые работают в столовой школы номер 4. Это пришло сообщение от Олеси. Она пишет: передайте привет девчонкам со столовой школы номер 4. Зарине, Наташе, Оксане, Лене, Ане и Ольге Алексеевне и Шуре. Девчонки, а я вам даже поаплодирую. Вот да, живем в Атомграде, чествуем всегда атомщиков. Есть у нас также День энергетика, еще какие-то плюсики. А вот те, кто рядом с атомщиками, те, кто создает им комфорт, уют, кормит их деток, да, любая сфера обслуги, да или даже супруг у тебя атомщик, а ты рядом создаешь ему благоприятную среду для обитания. Тоже этих людей нужно сегодня поздравить, поскольку, мне кажется, это наш общий праздник. Мы живем в таком городе. Он-то и называется Атомград. Поэтому, девчонки, вам огромнейший привет, легкого вам дня. И, пожалуйста, не перегорайте, как лампочки. А сегодня, ну, еще раз немножко будем чествовать тех, кто их зажигает.

эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. И сегодня мы с вами чествуем атомщиков. Замечательное сообщение пришло от Ирины к нам в «Макс». Доброе утро, радиослушатели, радиослушатели, радиопортал. Прекрасная Лана и остальные жители города Нового Воронеж и других атомных городов. Спасибо, Ирина, напомнили, действительно, мы же не одни такие сегодня. Присоединяюсь с поздравлениями с профессиональным праздником всех атомщиков. Благодаря вам в домах горит свет, а города не остаются без тепла. Пусть в вашей жизни все будет столько же энергии, пусть в вашей жизни всегда будет столько же энергии для всего самого важного и ни одного отключения по независящим причинам. Ну, по-моему, шикарное поздравление. Друзья, пока просыпаемся.

0: бывает трудно. Вы знаете, а наш будильник сказал, что время новостей. Надо уступить место Николаю.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Россия обладает военным и технологическим потенциалом, который позволяет надежно обеспечивать безопасность страны. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Также представитель Кремля отметил, что двусторонние российско-американские отношения пока остаются не в лучшей форме, по мнению Пескова. Саммит АТЭС, который состоится в ноябре в Китае, хорошая возможность, чтобы президент Владимир Путин, лидер Америки Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин так или иначе пересеклись. Будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двухсторонние встречи, сказать трудно, хотя сейчас уже однозначно и Путин, и председатель Си договорились о том, что в Китае они встретятся, сказал Песков. Российские военные накануне ударили по центрам обработки данных в Киеве, предоставляющим интернет украинским боевикам, сообщили в Минобороны. Поражен центр обработки данных компании Омега Телеком, являющийся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для противника, в том числе хранение большого объема баз данных. Под удар также попал дата-центр компании Киевстар, одного из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета. Среди других целей – логистический центр «Новая почта» в Одессе, хранивший снабжение для ВСУ, судно, доставлявшее в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения. Система гарантирования заработает в сегменте страхования жизни с 1 января будущего года. Это следует из закона, принятого еще 26 декабря 2024 года. Согласно нему, после отзыва лицензии у страховой компании клиентам гарантируется исполнение ее обязательств на срок, обозначенный в договоре с такой организацией и в пределах лимитов, установленных законом. В случае смерти выплата может составить до 10 миллионов рублей. При наступлении иных страховых обстоятельств или при окончании срока полиса до 2 миллионов 800 тысяч. Обязательства по выплате в таком случае будут возлагаться на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Турция намерена сделать туристический сезон круглогодичным и расширить туристическую активность на все провинции страны, сохраняя при этом природное и культурное наследие, заявил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. В каждом уголке нашей Турции есть красота, которую предстоит открыть, и история, которую предстоит рассказать. Мы работаем над тем, чтобы распространить туризм на 4 сезона и 81 провинцию, сохраняя наше природное и культурное наследие и передавая его будущим поколениям, написал Эрсой в соцсети. Министр отметил, что Турция, благодаря своему культурному наследию, природе и гостеприимству, принимает туристов со всего мира. Турция приняла почти 6 миллионов 900 тысяч.

0: россиян в 2025 году. Ожидается, что по итогам этого года этот показатель тоже превысит 6 миллионов. Курс доллара – 84.34, курс евро – 95 рублей 87 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Я рада приветствовать всех, кто только что присоединился к нашей самой теплой, креативной, позитивной волне «Радиопортал». В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. А те, кто остался со мной с начала эфира, тоже вам еще раз огромнейший привет и салют. Как я уже сказала, салют на латыни значит «здоровье». Я всем вам сегодня и не только сегодня желаю здоровья.

Да-да-да, неспроста эти аккорды звучат в эфире «Радиопортал». Предыдущий музыкальный час, друзья, мы с вами открыли песни «Атомная любовь» Умы Турман. Но знаете, идея ведь не нова, поэтому послушайте немножечко вот этой композиции, которой я передаю привет своему папочке, который имеет непосредственное отношение к атомной промышленности. Папуль, для тебя.

В общем, все по-прежнему, любовь и атомы, да? Эту песню исполнял великий Муслим Магомаев, а песня вышла 1 января 1965 года. Ну да, каких-то всего 60 лет, да, точнее 61 год назад. А люди всегда об одном – все о любви да о любви. Я надеюсь, что вам нравятся такие исторические включения на радиопортал, потому что, друзья, на самом деле, мне кажется, это очень и очень интересно. Во-первых, мы чуть ближе понимаем свое старшее поколение, и наши дети тоже должны слушать и знать нашу историю. Поэтому атом и любовь всегда были неразлучны.

Ай-яй-яй, это они кричат для Елены Викторовны «Перебей нос». А все почему? Потому что у Елены сегодня день рождения. И ее супруг Игорь написал: «Доброе утро, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую жену. Перебей нос, Елену Викторовну, с днем рождения. Желаю быть всегда красивой, счастливой и беззаботной. Елена, радиопортал от всей души поздравляет вас с днем рождения. Желает крепкого здоровья, красоты, исполнения желаний маленьких и больших, и вот этих вот женских «хочу купить». Пусть будет возможность, пусть все исполняется, пусть вас жизнь радует. И, конечно же, мы желаем вам мирного неба. Ну и композиция сегодня для вас.

0: Погода в Нововоронеже.
1: Утренний привет всем, кто просыпается вместе с нами, Нововоронеж. Сентябрь постепенно передает права октябрю. И сегодня, 28 сентября, погода за окном по-настоящему осенняя. С утра на улице прохладно, около 15 градусов со знаком плюс, а к обеду воздух прогреется до плюс 17 и плюс 20 градусов. Небо будет затянуто облаками, местами может пойти слабый дождик, ветер умеренный, порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. В течение дня он составит 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха повышенная до 73%. Хороший повод налить чашку горячего чая, улыбнуться новому дню и провести этот день позитивно вместе с Радиопорталом.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: Всем наидобрейшего сентябрьского утра. Да, мы с вами начинаем неделю. Начинаем активно, позитивно. Атомный век, как говорил герой одной из пьес Шукшина. Не буду продолжать, какое он слово туда добавлял. Просто Петька говорил: атомный век, должна быть скорость. И вот с этой скоростью мы с вами мчимся. В Макс пришло сообщение от Олега. Дорогой портал, с днем работника атомной промышленности, ветеранов и молодых АЭС, построенных и пущенных с помощью наших земляков и работающих много. И пусть на них о нас вспоминают с теплотой. Замечательное сообщение, Олег. Радиопортал тоже присоединяется. Действительно, сегодня наши сотрудники, наши с вами земляки находятся в большом количестве других стран. Это и Египет, Узбекистан, Бангладеш, Турция, да где только сейчас нету наших людей. Может быть, они сейчас тоже слушают радиопортал, ведь есть такая возможность делать это через интернет. Ребята, вам огромнейший привет, и наши аплодисменты летят. В общем, поздравляем всех-всех причастных ко дню атомной промышленности. А я вот сейчас вспомнила, учились, когда мы в институте, и я думаю, что многие из вас есть такие вот рассказы. Помните, когда живешь в Воронеже, сейчас думаю, что такого не происходит, но в наше-то время, вот тогда, помните, когда подходили иногородние и спрашивали: а ты откуда? Там рассказываешь: ну, я из Нового Воронежа. У вас что там? Я говорю: ну, у нас там атомная станция. И все такие: а вам не страшно? А у вас же там радиация. Вопросы были, вот, ну, казалось, такие тупые, банальные. Нет, не страшно. Но отвечали также банально: да, мы еще и светимся, или там у нас какая-то рыба необычная водится в реке, у которой там о двух голов, о трех хвостах. Я надеюсь, что в данный момент миф развенчан. Хотя скажите, у кому еще такие вопросы задавали? Я надеюсь, не только мне одной. Не только у нас на курсе учились такие талантливые ребята, которые вот реально постоянно спрашивали, или это казалось такая шутка классная. Оставалось только одно сказать: ну что же, приезжайте к нам в город, посмотрите, как у нас там хорошо.

Ну что же, музыка музыкой, а давайте-ка заглянем в астрологический прогноз. Кому сегодня из вас повезет больше всех? Ну, мы сейчас не берем, да, если вы сотрудник атомной станции или организации, сопутствующей атомной промышленности. Нет, мы сейчас узнаем, что нам подготовили звезды на 28 сентября 2026 года. Этот понедельник благоволит завершению дел и наведению порядка. Таков вот общий гороскоп для всех, а теперь для каждого знака в отдельности. Овны, сосредоточьтесь на главных задачах, не отвлекайтесь на суету. Телец, занимайтесь рутиной, избегайте споров, возможно, денежные поступления. Близнецы, ожидается день активного общения, решайте задачи последовательно. Раки, уделите время дому и близким, на работе держитесь графика. Львы, прекрасный день для переговоров, ваша харизма на высоте. Девы, наведите порядок в делах и займитесь планированием. Весы, благоприятное время для примирения знакомств и продвижения идей. Скорпионы, действуйте активно и смело заявляйте о своих результатах. Стрельцы, не бойтесь пробовать новое, вечер обещает приятный сюрприз. Козероги, фокусируйтесь на целях, день сулит финансовую выгоду. Водолеи, ставьте четкий план на день и соблюдайте баланс с личной жизнью. И, наконец, рыбы. Доверяйте интуиции, но в деньгах сохраняйте холодный расчет. Ну что, все услышали, что сегодня говорят звезды? Может быть, что-то дельное они вам и подсказали. Пользуйтесь!

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Доброе утро, друзья. Всем, кто только что подключился к нашей веселой и позитивной программе «Разбудильник». Здесь много нового узнаете, нового интересного. Может быть, конечно, и не очень интересного, но все равно слушайте, потому что ведь радиопортал любимое, а любимым не изменяют. Так вот, Сергей прислал сообщение: «Доброе утро, вы супер, класс» и прочие тут символы стоят такие приятные. А я, Сергей-то уж волновалась, не случилось ли чего? Привет, на правый берег Дона летит огромнейший и очень-очень теплый. Ну, раз вы, Сергей, подключились и нас слушаете, тогда расскажу что-нибудь интересненькое. Сегодня же у нас 28 сентября на календаре, день работников атомной промышленности. И о чем можно поговорить? Ну, конечно же, про радиацию. Ну, можно сейчас поговорить пока про рентген. Это все-таки тоже один из видов ионизирующей радиации. Значит, такая новость. Историческая, слава богу, историческая, все это уже в прошлом. В 1920-х годах в американских обувных магазинах стали появляться деревянные шкафчики. Назывались они флюороскопы или педоскопы. Принцип работы прост. Вставив ногу в нижний отсек, потенциальный покупатель через специальную трубку видел, насколько плотно сидит башмак. Аппарат просвечивал ногу насквозь, поэтому разглядеть можно было каждую косточку, каждый суставчик. Продавцы любезно указывали, значит, где вот ваш пальчик, пошевелите, все это было видно, да, все здорово, все так интересно, просто не магазин, а какой-то... место для развлечений, такой, как сейчас современные VR-игры, да, называются, очки виртуальной реальности. И тут практически, ну, для 20-х годов это явно виртуальная реальность. Причем очень много магазинов хотело заполучить этот флюороскоп или педоскоп по-другому. Стоил он каких-то баснословных денег, но даже самые мелкие лавочки приобретали его, потому что это было круто, это было модно, денег было тогда мало у покупателей, поэтому задача была такая – купить одну пару обуви, чтобы она сидела точно по ноге, и носить ее долго и упорно. Но, наконец-то, в 40-х годах ученые стали поговаривать о вреде постоянного рентгена. Как же так? В принципе, покупателям, которые покупали ботинки один раз и на много лет, сделать как флюру для своей стопы не составляло труда и вреда. А вот для продавцов, которые постоянно помогали то зашнуровать, то еще что-то сделать, руки свои туда запускали, было очень и очень плохо. Начиная от того, что всякие кожные заболевания, а модели, которые демонстрировали обувь и пользовались регулярно этими аппаратами, был случай, что одной барышне даже пришлось ампутировать ногу. И вот тогда запретили использование этих аппаратов. Точнее как, можно было только раз в год воспользоваться им, а детям до 12 лет запрещено. Ну, кого это устроило? Никого, конечно, продавцов, ушлых торговцев это не устроило. Потихонечку это все сошло на нет. Но я вообще поражена, конечно, 20-й год, флюороскопы в каждом обувном магазине, когда в свое время на флюр ты не всегда попадешь. Ну что ж поделать, вот такие вот американцы. Кстати, рекламировали это как «забота о ваших ногах». Вот так звучал слоган. Так себе, да, забота?

0: утро, дорогие друзья! Всем огромного хорошего настроения, крепкого здоровья всем, кто только что подключился к нашему эфиру. Напоминаю, что у нас сегодня 28 сентября 2026 года, и мы с вами празднуем День работника атомной промышленности. Еще раз вот так всем атомщикам. Ну, вдруг кто не слышал, пожелаем всего самого чудесного, замечательного, продвижения на работе, пусть... Скажите, ой, я забыла, а что там атом будет рабочим, а не солдатом? Или как звучит? Расскажите, пожалуйста. Все говорят, на стене где-то этот советский слоган на атомной станции есть. Друзья, своими глазами не видела, слышу только от вас. Пожалуйста, напишите мне в МАКС на номер 839-405-49-45. Вот не хочу я даже сейчас гуглить, я хочу это услышать именно от вас. Пусть атом будет рабочим, а не солдатом, так или не так? Пожалуйста, а пока у нас пусть будет реклама.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
0: Всем еще раз привет. Ну что же, друзья, поскольку сегодня тема у нас такая атомная, продолжу еще про радиацию и расскажу немного про еще одни заблуждения, как бы это назвать, этих человеков-американцев. Итак, мы с вами про флюороскоп послушали, рентген для того, чтобы башмачки себе подобрать правильно. Так вот, еще до чего они додумались. Все в тех же 1920-х годах. Значит, в США начали активно продавать кувшин под названием «Ревигатор». Причем, по данным Музея радиации, их было продано несколько сотен тысяч. Это я вот так сразу ремарочку вставляю, чтобы представили, сколько одаренных людей этим занимались. Значит, ревигатор выглядел так. Керамический сосуд с внутренним покрытием, содержащим урановую руду и радий. Ну, так как бы все просто, да, урановая руда и радий покрыта. На ночь заливали воду в это устройство, которое, по заявлению производителей, обогащало питьевую воду радоном, который образуется при распаде радия. Реклама звучала так: «Радиевая вода – полезный продукт, который вылечит артрит, метеоризм и старческую немощь». Мне бы хотелось посмотреть на эту группу испытуемых, у какой, не знаю, раньше так делали или нет, знаете, сейчас, да, что-либо новое ввести, набирались добровольцы, которые на себе это испытывали и говорили, да, работает или нет, не работает. Так вот, насколько быстро наступал терапевтический эффект, что лечилось быстрее, артрит, метеоризм или старческая немощь, нигде не указывают. Но хорошо, что человечество с тех времен немножечко поумнело. Кстати, в интернете можете так и набрать ревигатор, вам покажут фотографии достаточно интересные этих керамических кувшинчиков милых, которые стояли на кухне у американцев. У них есть инструкция, и даже инструкция гласила, что употреблять такую воду необходимо с утра, когда вы проснулись, обязательно перед сном и в течение дня при любой жажде. Ну, в общем, как-то вот так вот. Меня достаточно повеселила эта новость. Долго от этих кувшинов не отказывались и замечали какую-то пользу. Хотелось бы знать, какую.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Ну что ж, друзья, докатились мы до слова дня, и сегодня у нас слово дня «дисания». Вот такое вот слово. Это не просто непреодолимое ощущение сонливости, а хроническая неспособность встать с постели. Я вам всем желаю полное отсутствие дисании, ведь вы же у нас самые-самые энергичные жители Атомграда.

Доброе-доброе утро всем, кто слушает «Разбудильник». Друзья, что же, пришло время уже поздравить именинников. Сегодня именинников у нас невероятное какое-то количество. Итак, слушайте. День ангела отмечает Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Степан, а девчонки-именинницы у нас сегодня Людмила и Мария. Именинники, аплодисменты звучат для вас. Желаем крепкого здоровья, хорошего самочувствия и отличного настроения. Ну что же, завершаю свой музыкальный эфир. Еще раз поздравляю всех атомщиков, всех работников атомной промышленности с профессиональным праздником. Все-таки скажу, что пусть атом будет рабочим, а не солдатом. Эти слова принадлежат одному из отцов-основателей отечественной и атомной промышленности, знаменитому ученому Игорю Курчатову. Атом – это, да, у нас рабочая лошадка. Сегодня она трудится во благо здоровья и счастья людей. И в центрах ядерной медицины, и ядерные космические двигатели, не знаю, там, флотилии атомных ледоколов, научно-исследовательские институты. В общем, все это во благо человечества. Сегодня мы узнали много интересного, как чудят у нас товарищи за границей, как неверно и неправильно все это используют. Мы можем только сказать, что ж, не валяй дурака, Америка, а вам, ребят, хорошего настроения, хорошего самочувствия и отличного начала недели. Я ушла. Все, увидимся потом. Пока-пока.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке заставила многих задуматься, а некоторых действовать незамедлительно, пересматривая свой подход к транспортному средству. История с большим продолжением только началась. Развитие ее будет интересно, я думаю, многим. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня не буду обсуждать очереди на автозаправочных станциях и все вокруг них, а сегодня о том и о тех, кто решил действовать радикально, как в одном из кинофильмов советской классики. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Так вот, рост интереса к электрическим и гибридным автомобилям, включая подержанные варианты, очевиден и неоспорим, поэтому его следует воспринимать как объективную реальность. В сегменте новых машин сегодня лидируют Zeekr 9X, 900i Link, Geely EX5 EMI, S7 Adventure, Джака и Zeekr 8X. Среди автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались Li 9 и 7, а также Zeekr 9X и VFRE. Ну, как вы понимаете, это премиум-сегмент. За 8 месяцев нынешнего года спрос на новые электрокары и гибриды увеличился на 14% в годовом исчислении, тогда как на вторичном рынке рост вырос вообще на 47%. В категории новых автомобилей популярными стали Evolute iSpace, VFRE, Galaxy X5 EMI, Evolute iJoy и Exitec Lantix, а среди БУ – Toyota Camry, VFRE, Nissan Leaf, Li 9 и Toyota Prius. Активное присутствие китайских брендов напрямую изменило ключевые параметры предложения. Средний возраст гибридов сократился с 6 до 5 лет, а средний пробег снизился с 83 до 68 тысяч километров. В то же время средняя стоимость таких машин возросла с 3,3 миллиона, превысив 5 миллионов рублей, что связано как с изменением структуры ассортимента из-за появления более дорогих моделей, так и с общим удорожанием рынка подержанных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В нынешнем году активно внедряются новые зарядные станции мощностью 150 кВт, позволяющие пополнять запас энергии электрокара или гибрида в среднем за полчаса. По сравнению с концом июня, в августе нагрузка на общественные зарядки выросла на 65%. Такой всплеск объясняется как массовым переходом владельцев гибридов с бензина на электричество, так и небывалыми объемами продаж тех самых электрических да и гибридных транспортных средств. При этом заметно смещение аудитории в сторону как раз гибридных машин, что создает значительную нагрузку на уже имеющуюся сеть зарядных станций. Если взглянуть на статистику последнего месяца, то из всех пользователей публичных станций 2/3 составляют владельцы как раз гибридов, оставшиеся 40% – владельцы полностью электрических моделей. Даже при стабилизации цены и доступности топлива восходящий тренд наверняка сохранится, поскольку потребители уже оценили экономичность да и удобство таких транспортных средств. Дополнительный импульс дает расширение парка коммерческого транспорта и рост доступности самих автомобилей. Однако интерес к покупке не всегда трансформируется в реальное решение, поскольку клиенты сопоставляют совокупные расходы, и для полных электромобилей очень критически важна инфраструктура. Поэтому без личного дома с надежным источником энергии или возможности заряжаться, например, на работе, человек вряд ли выберет такой автомобиль. Я уже вам рассказывал, что тоже являюсь обладателем гибридного транспортного средства китайского происхождения, в принципе массового сегмента, хотя очень-очень известного и хорошо продающегося сейчас в нашей стране. Если оставить все эмоции, а они разные, как положительные, так и не очень, то для тех, кто в настоящий момент колеблется и еще думает, а стоит ли ему рассмотреть гибрид, боясь покупать электричку, хочу сказать, что бояться не стоит, ведь все мы чего-то все время боимся. С другой стороны, волков боятся в лес не ходить, помните такое выражение? Так вот, я не побоялся. Возвращаясь к гибридам нашим, самое главное, что требуется вам знать и учитывать, и понимать, если вы стоите на пороге приобретения гибрида, это сценарий эксплуатации данного транспортного средства, а уже в зависимости от этого батарейка, которая в нем должна быть. Почувствовать прелесть и самое главное стоимость одного километра вам удастся буквально сразу. За неделю вы влюбитесь в эти цены, объезжая страной автозаправочные станции. Сгущать краски не стану, положительных эмоций у меня после 4 месяцев эксплуатации больше, чем всех остальных, и пока они значительно перевешивают. Но о том, что будет дальше, по мере своей эксплуатации буду рассказывать. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
7: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
8: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал о вероятности возобновления переговоров с Украиной. По словам президента России, киевский режим должен понять, никакое нагнетение обстановки не приведет ни к чему хорошему, оно только ухудшит положение дел для самой Украины. В Кремле не раз подчеркивали, Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы быстро остановить боевые действия и перейти к серьезным переговорам. Владимир Путин неоднократно заявлял, Россия готова завершить конфликт, для этого должны быть устранены первопричины сложившейся ситуации. Среди них вывод украинских войск со всей территории Запорожской и Херсонской области, а также Донецкой и Луганской народных республик в пределах их административных границ, отказ от вступления в НАТО и снятие антироссийских санкций. Также он подчеркнул, вооруженные силы России в рамках специальной военной операции продолжают наступательные действия по всей ширине фронта. Банк России ожидает, предложение топлива восстановится до конца текущего года. Ситуация на топливном рынке по-прежнему отражается на динамике цен в российских регионах. Наиболее заметный рост наблюдается там, где возникают перебои с поставкой нефтепродуктов. Вместе с тем, возможности бизнеса переложить дополнительные расходы на потребителей ограничены из-за сдержанного внутреннего спроса. По оценке Центробанка, устойчивый рост цен на топливо также способен повышать инфляционные ожидания населения, да и компаний. Тем временем на уровне вице-премьеров прорабатываются дополнительные страховочные механизмы, в числе которых стимулирование нефтеперерабатывающих заводов для наращивания объемов выпуска бензина и дизеля внутри страны. Кроме того, гибкое управление импортом нефтепродуктов для точечного покрытия возникающего дефицита. Дифференциация ставок и лимитов семейной ипотеки в зависимости от количества детей позволит сконцентрировать меры государственной поддержки на семьях, для которых вопрос улучшения жилищных условий стоит наиболее остро. Для рынка новостроек это означает смещение фокуса поддержки в сторону многодетных семей. Наиболее выгодные условия кредитования будут стимулировать спрос на более просторные квартиры и способствовать улучшению жилищных условий семей с тремя и более детьми. Напомню, с 1 октября ставки по государственной инициативе «Семейная ипотека» составят от 2 до 12%. Максимальный срок субсидирования льготной программы, направленной на семейные пары в России, составит 15 лет. В целом, обновленная программа позволит повысить эффективность государственной поддержки и более точечно распределить льготные механизмы. Новый стандарт работы детских садов подготовит Минпросвещение. Дошкольное учреждение должно быть прежде всего пространством для воспитания и развития ребенка, а не местом исключительно для подготовки к школе. Особое внимание в обновленном стандарте планируется уделить знакомству детей с отечественной культурой, литературой, традициями и нравственными ориентирами. Такой подход станет одним из основных направлений предстоящих изменений. С 1 сентября в России, напомню, заработал единый цифровой ресурс для детских садов с методическими материалами для воспитателей и методистов и родителей. Среди предложенного контента – мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 87 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляют концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Поездов не было нарушено, пострадавших нет. Тем временем подразделения группировки войск «Центр» освобождают город Доброполье. В ДНР методично, квартал за кварталом, с минимальными потерями личного состава, заявили в Минобороны России. Британия после начала СВО активизировала усилия по консолидации так называемой российской оппозиции за рубежом, сообщил оперативный сотрудник ФСБ, возглавляющий в Лондоне антироссийскую организацию для релокантов. Бывшую модель Ксению Максимову объявили в международный розыск. По данным ФСБ, Максимова является функционером созданной на территории Британии организации Russian Democratic Society UK, признанной в России нежелательной, и так называемым консулом в Соединенном Королевстве движения антивоенного комитета России, признанного Верховным судом России террористической организацией. Максимова организовала сбор средств и иной помощи в интересах киевского режима, а сама организация стала площадкой для выступлений лиц, вынашивающих планы по насильственному захвату власти и смене конституционного строя в России, распространение фейков о вооруженных силах России, акции в интересах западных кураторов по психологической травле российских официальных лиц в Британии. Риск подъема заболеваемости энтеровирусными инфекциями сохраняется в осенний период в России. Особенно высока заболеваемость среди детей, сообщила инфекционист Юлия Ермолаева. Энтеровирусы – это группа вирусов, которые изначально размножаются в желудочно-кишечном тракте, но способны поражать и другие органы. Они отличаются высокой устойчивостью к внешней среде. К таким инфекциям относятся энтеровирусный стоматит, менингит, миокардит, а также конъюнктивит. Ермолаева подчеркнула, что осенью для россиян сохраняется и риск заражения инфекциями, передающимися через укусы клещей. Это связано со вторым пиком активности клещей, который может сохраняться до первых устойчивых заморозков. Кроме того, осенью растет заболеваемость внебольничной пневмонии. Мошенники изучают в соцсетях информацию о покупках потенциальных жертв, сообщили в МВД. Аферисты специально ищут фотографии с покупками, метки с геопозицией, друзей и информацию о работе, чтобы затем создать более правдоподобную схему обмана, которая будет нацелена на конкретного человека. Такие сценарии аферистов наиболее опасны для защиты от продуманных схем обмана. Полицейские советуют не афишировать в соцсетях геопозиции и не публиковать фотографии покупок. Они также рекомендуют самостоятельно отключить автоматическое проставление геотегов. Силовики призывают ограничить доступ к странице для незнакомцев. Курс доллара на сегодня 84.34, курс евро 95.87. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
2: Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе, обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке заставила многих задуматься, а некоторых действовать незамедлительно, пересматривая свой подход к транспортному средству. История с большим продолжением только началась. Развитие ее будет интересно, я думаю, многим. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня не буду обсуждать очереди на автозаправочных станциях и все вокруг них, а сегодня о том и о тех, кто решил действовать радикально, как в одном из кинофильмов советской классики. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Так вот, рост интереса к электрическим и гибридным автомобилям, включая подержанные варианты, очевиден и неоспорим, поэтому его следует воспринимать как объективную реальность. В сегменте новых машин сегодня лидируют Zeekr 9X, 900i Link, Geely EX5 EMI, S7 Adventure, Джака и Zeekr 8X. Среди автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались Li 9 и 7, а также Zeekr 9X и VFRE. Ну, как вы понимаете, это премиум-сегмент. За 8 месяцев нынешнего года спрос на новые электрокары и гибриды увеличился на 14% в годовом исчислении, тогда как на вторичном рынке рост вырос вообще на 47%. В категории новых автомобилей популярными стали Evolute iSpace, VFRE, Galaxy X5 EMI, Evolute iJoy и Exit Xlantix, а среди БУ – Toyota Camry, VFRE, Nissan Leaf, Li 9 и Toyota Prius. Активное присутствие китайских брендов напрямую изменило ключевые параметры предложения. Средний возраст гибридов сократился с 6 до 5 лет, а средний пробег снизился с 83 до 68 тысяч километров. В то же время средняя стоимость таких машин возросла с 3,3 миллиона, превысив 5 миллионов рублей, что связано как с изменением структуры ассортимента из-за появления более дорогих моделей, так и с общим удорожанием рынка подержанных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В нынешнем году активно внедряются новые зарядные станции мощностью 150 кВт, позволяющие пополнять запас энергии электрокара или гибрида в среднем за полчаса. По сравнению с концом июня, в августе нагрузка на общественные зарядки выросла на 65%. Такой всплеск объясняется как массовым переходом владельцев гибридов с бензина на электричество, так и небывалыми объемами продаж тех самых электрических да и гибридных транспортных средств. При этом заметно смещение аудитории в сторону как раз гибридных машин, что создает значительную нагрузку на уже имеющуюся сеть зарядных станций. Если взглянуть на статистику последнего месяца, то из всех пользователей публичных станций 2/3 составляют владельцы как раз гибридов, оставшиеся 40% владельцы полностью электрических моделей. Даже при стабилизации цены и доступности топлива восходящий тренд наверняка сохранится, поскольку потребители уже оценили экономичность да и удобство таких транспортных средств. Дополнительный импульс дает расширение парка коммерческого транспорта и рост доступности самих автомобилей. Однако интерес к покупке не всегда трансформируется в реальное решение, поскольку клиенты сопоставляют совокупные расходы, и для полных электромобилей очень критически важна инфраструктура. Поэтому без личного дома с надежным источником энергии или возможности заряжаться, например, на работе, человек вряд ли выберет такой автомобиль. Я уже вам рассказывал, что тоже являюсь обладателем гибридного транспортного средства китайского происхождения, в принципе массового сегмента, хотя очень-очень известного и хорошо продающего сейчас в нашей стране. Если оставить все эмоции, а они разные, как положительные, так и не очень, то для тех, кто в настоящий момент колеблется и еще думает, а стоит ли ему рассмотреть гибрид, боясь покупать электричку, хочу сказать, что бояться не стоит, ведь все мы чего-то все время боимся. С другой стороны, волков боятся в лес не ходить, помните такое выражение? Так вот, я не побоялся. Возвращаясь к гибридам нашим, самое главное, что требуется вам знать и учитывать и понимать, если вы стоите на пороге приобретения гибрида, это сценарий эксплуатации данного транспортного средства, а уже в зависимости от этого батарейка, которая в нем должна быть. Почувствовать прелесть и самое главное стоимость 1 км вам удастся буквально сразу. За неделю вы влюбитесь в эти цены, объезжая страну автозаправочные станции. Сгущать краски не стану, положительных эмоций у меня после 4 месяцев эксплуатации больше, чем всех остальных, и пока они значительно перевешивают. Но о том, что будет дальше, по мере своей эксплуатации буду рассказывать. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
6: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
7: Позиция номер 1.
8: Кайметта. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи. Роман.

0: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Международный дискуссионный клуб «Валдай» открыл ежегодное заседание в подмосковной Истрии. Флагманская конференция объединила 120 участников из 40 стран. Заседание продлится до 1 октября. Главная тема – ответственность государств и лидеров за будущее мироустройства в условиях кризиса и обострения конфликтов. Флагманская конференция клуба объединит 120 участников из 40 государств. В рамках конференции состоятся традиционные встречи с главой МИДа Сергеем Лавровым, заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным и гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым. Заседание открыло презентация ежегодного доклада «Без паники. Государство и ответственность за будущее». Россияне с 1 октября смогут пополнять свой банковский счет с помощью системы быстрых переводов через сторонний банкомат. Такое указание было зарегистрировано в Минюсте, сообщили в Банке России. Так появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно. При этом сумма, внесенная наличности, не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение суток и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Сейчас внести наличные на счет можно через устройство своего банка или его партнеров. Евросоюз начал разработку четких поэтапных планов получения членства в блоке для 4 стран-кандидатов, сообщила газета «Политико». Представители Еврокомиссии работают над дорожными картами для Абхазии, Молдавии, Украины и Черногории. Эти страны считаются главными претендентами на вступление в Евросоюз, однако процесс их принятия затягивается, отметило издание. Новые планы действий впервые смогут предоставить им четкие гарантии и сроки завершения переговоров о получении членства в блоке. Газета добавила, что дорожные карты определят, что именно требуется от каждой страны кандидата, а также создадут обязательства для действующих членов ЕС, которые впоследствии должны будут дать свое согласие на продолжение процесса интеграции. Источники подчеркнули, что Грузии, Боснии и Герцеговине, Косову, Северной Македонии, Сербии и Турции дорожные карты предоставлены не будут, так как они находятся на ранних этапах вступления в ЕС. Более 10 миллионов россиян в этом году прошли репродуктивную диспансеризацию. Она проводится в два этапа. В первый входит базовый скрининг. Для женщин это осмотр акушера-гинеколога с 18 до 29 лет. Предусмотрено ПЦР-исследование мазков на возбудителей инфекций органов малого таза с 21 года до 49 лет. Раз в 5 лет доступно определение ДНК вируса папилломы человека методом ПЦР, а при положительном результате цитологическое исследование. Для мужчин на первом этапе положен осмотр врачом-урологом. Если уролога в поликлинике нет, прием проведет хирург, который прошел подготовку по вопросам репродуктивного здоровья. Второй этап назначают по результатам первого, если есть показания, отклонения или факторы риска. Пациентам проводят углубленные исследования. Записаться на процедуры можно через поликлинику по месту прикрепления, через портал госуслуги, регистратуру или по телефону. Курс доллара на сегодня 84.34, курс евро 95.87. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу я, помоги мне. Из-за тебя у меня ежи. Вот это вегетососудистая дистанция.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: пыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки. Президент неоднократно отмечал, украинские войска целенаправленно бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Украина применяет всевозможные террористические практики и создает новые гибридные формы. Российский лидер назвал тактику, используемую вооруженными силами Украины и иностранными наемниками, государственным терроризмом. Российские войска в ответ на эти террористические атаки наносят удары по военным объектам на Украине и объектам, использующимся для нужд вооруженных сил Украины. Правительство России на год освободило от проверок бизнес, пострадавший от украинских атак. Мера применяется к коммерческим объектам, которые получили повреждения от беспилотников и других средств огневого воздействия, начиная с января 2026 года. Подчеркивается, по отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Таким образом, удастся снизить административную нагрузку на бизнес и поддержать предприятия, которые сегодня восстанавливаются, пострадав от атак украинских вооруженных формирований. Важно, чтобы в этот период их ресурсы были сосредоточены прежде всего на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. Рост цен на бензин может заметно повлиять на динамику стоимости непродовольственных товаров в России по итогам нынешнего года. Согласно прогнозам Минэкономразвития, цены в этой категории к декабрю вырастут на 6,7%. Таким образом, вклад подорожания бензина в рост цен на непродовольственные товары оценивается в 2,4% пункта. Данные Росстата также указывают на ускорение годовой инфляции. В августе она выросла до 6,33% после 5,98% в июле. По оценкам экспертов, повышение стоимости бензина остается одним из факторов, влияющих на динамику потребительских цен в нашей стране. 11 дней продлятся новогодние каникулы в 2027 году. Это связано с тем, что 8 января выпадает на пятницу, а праздничный период завершается в воскресенье 10 января. Несмотря на сокращение непрерывного периода отдыха, в следующем году общее количество выходных и праздничных дней в январе остается на уровне нынешнего года. Согласно Трудовому кодексу, если выходной день выпадает на нерабочий праздничный, он переносится на ближайший рабочий день, следующий за ним. Исключением являются выходные дни, совпадающие с новогодними праздниками. Они могут переноситься на любые другие рабочие дни в году. Наиболее благоприятными же месяцами для оформления отпуска с финансовой точки зрения будут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Выгода касается сотрудников, которые получают фиксированный ежемесячный оклад. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 87 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляют концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Position number one.
7: Кайметта. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметта – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
7: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
8: Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
4: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, киевский режим ждет расплата за удары по территории России. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это происходит. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки. Президент неоднократно отмечал, украинские войска целенаправленно бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Украина применяет всевозможные террористические практики и создает новые гибридные формы. Российский лидер назвал тактику, используемую вооруженными силами Украины и иностранными наемниками, государственным терроризмом. Российские войска в ответ на эти террористические атаки наносят удары по военным объектам на Украине и объектам, использующимся для нужд вооруженных сил Украины. Правительство России на год освободило от проверок бизнес, пострадавший от украинских атак. Мера применяется к коммерческим объектам, которые получили повреждения от беспилотников и других средств огневого воздействия, начиная с января 2026 года. Подчеркивается, по отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Таким образом, удастся снизить административную нагрузку на бизнес и поддержать предприятия, которые сегодня восстанавливаются, пострадав от атак украинских вооруженных формирований. Важно, чтобы в этот период их ресурсы были сосредоточены прежде всего на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. Рост цен на бензин может заметно повлиять на динамику стоимости непродовольственных товаров в России по итогам нынешнего года. Согласно прогнозам Минэкономразвития, цены в этой категории к декабрю вырастут на 6,7%. Таким образом, вклад подорожания бензина в рост цен на непродовольственные товары оценивается в 2,4 процентных пункта. Данные Росстата также указывают на ускорение годовой инфляции.

0: рабочий день, следующий за ним. Исключением являются выходные дни, совпадающие с новогодними праздниками. Они могут переноситься на любые другие рабочие дни в году. Наиболее благоприятными же месяцами для оформления отпуска с финансовой точки зрения будут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Выгода касается сотрудников, которые получают фиксированный ежемесячный оклад. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 87 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Я занят тем же, собираюсь по частицам, хоть и разрушил себя сам же накануне. И в остальном ничего не поменяло жизнь.

потом. Не живите вы вчера и завтра. Не молчите, говорите правду. По-любому подводя итог, каждый понимает, что счастье в простом. Одиночество среди высоток. Уходи, мне надо поработать. Для того, чтобы достичь всего и понять, что это вряд ли поменяет что-то. Не мешай, мне надо торопиться. Еще в ком-то разочароваться. И другим уже сюда вернуться.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке заставила многих задуматься, а некоторых действовать незамедлительно, пересматривая свой подход к транспортному средству. История с большим продолжением только началась. Развитие ее будет интересно, я думаю, многим. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня не буду обсуждать очереди на автозаправочных станциях и все вокруг них, а сегодня о том и о тех, кто решил действовать радикально, как в одном из кинофильмов советской классики. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Так вот, рост интереса к электрическим и гибридным автомобилям, включая подержанные варианты, очевиден и неоспорим, поэтому его следует воспринимать как объективную реальность. В сегменте новых машин сегодня лидируют Zeekr 9X, 900i Link, Geely EX5 EMI, S7 Agile, Джака и Zeekr 8X. Среди автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались Li 9 и 7, а также Zeekr 9X и VFRI. Ну, как вы понимаете, это премиум-сегмент. За 8 месяцев нынешнего года спрос на новые электрокары и гибриды увеличился на 14% в годовом исчислении, тогда как на вторичном рынке рост вырос вообще на 47%. В категории новых автомобилей популярными стали Evolute iSpace, VFRI, Galaxy X5 EMI, Evolute iJoy и Exitec Lantix, а среди БУ Toyota Camry, VFRI, Nissan Leaf, Li 9 и Toyota Prius. Активное присутствие китайских брендов напрямую изменило ключевые параметры предложения. Средний возраст гибридов сократился с 6 до 5 лет, а средний пробег снизился с 83 до 68 тысяч километров. В то же время средняя стоимость таких машин возросла с 3,3 миллиона, превысив 5 миллионов рублей, что связано как с изменением структуры ассортимента из-за появления более дорогих моделей, так и с общим удорожанием рынка подержанных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В нынешнем году активно внедряются новые зарядные станции мощностью 150 кВт, позволяющие пополнять запас энергии электрокара или гибрида в среднем за полчаса. По сравнению с концом июня, в августе нагрузка на общественные зарядки выросла на 65%. Такой всплеск объясняется как массовым переходом владельцев гибридов с бензина на электричество, так и небывалыми объемами продаж тех самых электрических да и гибридных транспортных средств. При этом заметно смещение аудитории в сторону как раз гибридных машин, что создает значительную нагрузку на уже имеющуюся сеть зарядных станций. Если взглянуть на статистику последнего месяца, то из всех пользователей публичных станций 2/3 составляют владельцы как раз гибридов, оставшиеся 40% – владельцы полностью электрических моделей. Даже при стабилизации цен и доступности топлива восходящий тренд наверняка сохранится, поскольку потребители уже оценили экономичность да и удобство таких транспортных средств. Дополнительный импульс дает расширение парка коммерческого транспорта и рост доступности самих автомобилей. Однако интерес к покупке не всегда трансформируется в реальное решение, поскольку клиенты сопоставляют совокупные расходы, и для полных электромобилей очень критически важна инфраструктура. Поэтому без личного дома с надежным источником энергии или возможности заряжаться, например, на работе, человек вряд ли выберет такой автомобиль. Я уже вам рассказывал, что тоже являюсь обладателем гибридного транспортного средства китайского происхождения, в принципе массового сегмента, хотя очень-очень известного и хорошо продающегося сейчас в нашей стране. Если оставить все эмоции, а они разные, как положительные, так и не очень, то для тех, кто в настоящий момент колеблется и еще думает, а стоит ли ему рассмотреть гибрид, боясь покупать электричку, хочу сказать, что бояться не стоит, ведь все мы чего-то все время боимся. С другой стороны, волков боятся в лес не ходить, помните такое выражение? Так вот, я не побоялся. Возвращаясь к гибридам нашим, самое главное, что требуется вам знать и учитывать и понимать, если вы стоите на пороге приобретения гибрида, это сценарий эксплуатации данного транспортного средства, а уже в зависимости от этого батарейка, которая в нем должна быть. Почувствовать прелесть и самое главное стоимость одного километра вам удастся буквально сразу. За неделю вы влюбитесь в эти цены, объезжая страной автозаправочные станции. Сгущать краски не стану, положительных эмоций у меня после 4 месяцев эксплуатации больше, чем всех остальных, и пока они значительно перевешивают. Но о том, что будет дальше, по мере своей эксплуатации буду рассказывать. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
8: Позиция номер 1. Отдыхай.
9: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.